Вся слава тебе, мой отец и мой бог. Я творение венец, ты творец всего смог. Нет подобных тебе, всегда примешь в себе. И всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?